0: Совета Коммунистической партии Советского Союза и председателю
1: Советского Союза. Мистер Крущев is now about to address the gathering.